0: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

Фавзия Карматло, Мехриник Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: О, вот это другое дело.
1: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: душанбеи пурнишод, ки номаш сароғози ҳафта ва муждарасони субҳи умед аст, барои мову манҳои ташнаи меҳр оғӯши гармашро боз намуда, моро канор гирифтааст. душанбе тахти сино шуд, муборак. зинав манзури дунё шуд, муборак.

0: кӯдак таб дорад ё дандон мебарорад, Пардифен Беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад, Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Кудак таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
3: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя нашу.
4: Мод.
6: Я

Нозия Карматло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: событийный маршрут.
1: Лето, каникулы, свобода. Даже дошкольники сейчас отдыхают от садика. Чем занять малыша в летние дни? Ответ на этот вопрос знает моя коллега Ирина Умарова.
2: Под звонкий детский смех приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. Ах, лето! Пора отпусков, теплых вечеров и беззаботных каникул. Даже малыши из детского сада сейчас наслаждаются заслуженным отдыхом. Но каждый родитель знает, организовать досуг дошкольника не так просто, как кажется. Хочется, чтобы ребенок и на свежем воздухе погулял вдоволь, и порисовал с удовольствием, и с друзьями на площадке поиграл, ну и, конечно же, не заскучал дома. Как же все это гармонично совместить, чтобы лето стало по-настоящему волшебным для малыша? К нам на помощь приходит педагог-психолог Торчелевская Наталья Ивановна. Она в профессии 17 лет и прямо сейчас готова поделиться проверенными идеями и простыми, но действенными советами для идеального летнего досуга. Слушаем внимательно.
3: Действительно, лето – это особенный период. Ребенок может длительное время находиться на свежем воздухе, а это совершенно другой масштаб подвижных игр, богатая палитра экспериментов и наблюдений за окружающим миром. Конечно, мы будем ориентироваться на возраст ребенка. Если это совсем малыш, то он будет в восторге от любых манипуляций с водой, песком, природными материалами. Наверняка он уже знаком с изображениями птиц и животных в красочно оформленной книжке. А видел ли он лягушку на берегу пруда, а спешащего по своим делам ежика? Если ваш ребенок уже способен пользоваться кисточкой по назначению, но еще не особо видит разницы или не желает ее замечать между листом бумаги на столе и новыми обоями на стенах, выходим на улицу с кистями разной толщины, запасом воды, но без красок. Рисуем на всем, что не земля. Подойдет резиновое покрытие детской площадки, асфальтированная дорожка, забор, стена дома. Холст никогда не закончится, ведь мокрые художества на солнце высохнут. Ну а если вы можете добыть глину, вашему ребенку можно только позавидовать. Это уникальный материал, посредством которого решается целый спектр развивающих образовательных и воспитательных задач. Примеряем на себя роль гончарных дел мастера. Лепим с ребенком посуду, фигурки животных, куколок. Сушим на солнце и, наконец, раскрашиваем красками. С помощью глины камушки крепко держатся друг за дружку. Почему бы им не стать заборчиком на крохотной клумбе, где дочка сама ухаживает за собственноручно посаженным растением или ограждением вокруг игрушечного автопарка сынишки? Игра – это ведущая деятельность ребенка. Достаточно добавить в нее новый атрибут, и сюжет заиграет новыми красками. Разбудите в себе своего внутреннего ребенка. Вспомните, как это увлекательно – построить шалаш, который и штаб, и спальня, и столовая одновременно, а наблюдать за звездами, а фантазировать, на что похожи облака, а гулять под дождем и шлепать по лужам. Целого лета не хватит, чтобы все эти дела переделать. А осенью начните втайне от ребенка складывать в жестяную коробочку всякие его потеряшки. Резиночку для волос, заколки, мелкие игрушки, фломастер, билетик после похода в цирк, одинокий носок. Вскользь упомяните добываек, сказочных человечков, которые одалживают все, что не убрано на свое место. И уже следующим летом к вам в руки каким-то чудом попадет карта, ориентируясь по которой ребенок сможет отыскать настоящий клад. А родители маленьких детей этим кладом уже владеют. Я имею в виду возможность прожить детство заново. Нужно только грамотно распорядиться этим сокровищем.
2: Секреты идеального досуга для самых маленьких слушателей раскрыла педагог-психолог Наталья Торчелевская. Надеюсь, мы еще встретимся с ней на волне 102.2 FM и продолжим разговор о развитии дошколят. А пока я напоминаю, что время, ах, как быстротечно, сегодня июнь. Не успеем оглянуться, уже конец лета, август. Но давайте не будем торопить события, констатирую факт. Лето – это маленькая жизнь, а для дошколят особенно волшебная. Помните, как в детстве замирало наше сердце, когда утром понимаешь, впереди целый длинный-длинный день, наполненный солнцем, смехом и самыми невероятными затеями. Вот и для малышей это время – настоящая сказка наяву. Это когда можно бегать босиком по теплой траве, строить замки из песка, которые пусть и не простоят вечно, зато будут самыми прекрасными на свете. Это ловить солнечных зайчиков и верить, что в каждой луже прячется целый океан приключений. Мы знаем, как порой непросто родителям придумать, чем занять непоседу так, чтобы он и развивался, и не скучал, чтобы в памяти остались не гаджеты, а звонкий смех, испачканные в песке ладошки и ощущение, что мир огромный и удивительно добрый.

0: глотка свежего воздуха. Пусть эти простые радости станут для вас островками счастья, а для малышей – самыми яркими воспоминаниями детства. Пусть это лето подарит вам много таких маленьких чудес, которые потом согреют даже в самый пасмурный день. И пусть в суете дней вы не забываете, самое ценное – это не идеально спланированные занятия, а те минуты, когда вы смотрите на мир глазами ребенка и вдруг снова видите волшебство в обычных вещах, в том, как переливается на солнце капелька воды, как смешно шуршат листья под ногами, как здорово просто бежать куда-то без всякой цели, лишь бы ветер в лицо. Пусть у вас будет время замечать эти мелочи и бережно складывать их в копилку семейных воспоминаний. Спасибо, что были с нами. С вами была я, Ирина Умарова, и пусть это лето станет для вашей семьи по-настоящему теплым, живым и наполненным теми самыми моментами, о которых потом так приятно вспомнить долгими зимними вечерами. До новых теплых встреч! Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
1: Событийный маршрут.

Сегодня у нас необычный повод для праздника – день швейной машинки. Кажется, это просто железяка с иглой, но на самом деле эта штуковина изменила жизнь миллионов людей по всему миру. Итак, начнем с истории. Первая практичная швейная машина была запатентована в 1846 году американцем Элиасом Хоу. Представьте, каково было шить вручную до этого. Каждый шов – настоящая эпопея. Хоу придумал механизм, который прокладывал петлю нитки автоматически, и люди сказали «Ура!» или, по крайней мере, перестали ругаться на свои пальцы. Но настоящая популяризация швейных машинок пришла с именем Айзека Зингера, который в 1851 году придумал улучшенный вариант, а главное, сделал ее доступной для широких масс. Теперь не только портные, но и домохозяйки могли быстро и аккуратно шить одежду. Интересный факт. Первые машины стоили целое состояние и были роскошью. А сегодня мы даже можем купить карманные электронные модели, которые шьют, вышивают и иногда почти разговаривают с нами. Так что в этот день можно вспомнить не только о том, как появилась швейная машина, но и о том, как она изменила наш быт, моду и даже экономику. Ведь шитье стало быстрее, а одежда доступнее. А вы знали, что в честь швейной машины проводятся маленькие творческие марафоны, где люди шьют, вышивают и просто экспериментируют с тканями? Отличная идея для выходных. На сегодня это все. Помните, за каждой аккуратной строчкой стоит маленькое чудо техники – швейная машинка. День в истории.

0: В эфире информационная служба «Радио Садоэ Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет 18 июня, сообщает газета «Политико» со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника. По словам источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и ряд других чиновников украинского правительства поднимали вопрос дополнительной помощи в ходе встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев попросит каждого из союзников дать от 2 до 6 миллиардов долларов в виде кредита или безвозмездной помощи. В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен. Для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен. Вооруженные силы США в пятницу уничтожили два иранских беспилотника, которые пытались атаковать торговые суда в Ормузском проливе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он добавил, что движение судов через пролив продолжается, несмотря на попытки атак. Как отмечает телеканал, инцидент произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение нескольких дней. Трамп также отменил ранее запланированный удар по Ирану и заявил, что война закончена. Усовершенствованная японская ракета-носитель H-3 стартовала в испытательный полет утром в пятницу, сообщает японское аэрокосмическое агентство. Запуск был осуществлен со стартового космического комплекса Танагасима в 09:52 по токийскому времени. Ракета в качестве полезной нагрузки должна вывести на солнечную асинхронную орбиту габаритно-весовой макет ВЭП-5 и 6 малых аппаратов из Японии и Франции. Это первый старт данной ракеты после аварии 22 декабря 2025 года, которая произошла из-за проблемы во второй ступени. В результате аварии был утрачен навигационный космический аппарат «Митибики-5». Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Изучаем английский легко. Вы слушаете передачу «Изучаем английский легко». Сегодня мы погрузимся в атмосферу душевной лирики с песней Селин Дион «Call the Man». Это мощная баллада о надежде, внутренней боли и поиске спасения, а заодно отличная возможность выучить несколько интересных английских фраз и слов. Давайте послушаем первую строчку песни «Close the door, shut the world away». «Закрой дверь, отгородись от мира». Здесь сразу два глагола. «Close» – «закрыть», обычно физически, «дверь» или «окно», «shut» – тоже «закрыть», но может быть более эмоциональным и окончательным. А фраза «shut the world away» – поэтический способ сказать «изолироваться от мира». Across the floor, dreams and shadows play, like wind-blown refugees. На полу играют сны и тени, как беженцы, гонимые ветром. Метафора. Сны и тени образуют причудливую игру, визуально выражая состояние души, холод и неуверенность.

0: Call the man who deals in love beyond repair. He can heal the world of hearts in need of care.
1: Позови того, кто устраняет любовь, которую уже не починить. Он может исцелить мир, полон сердец, нуждающихся в заботе. Выражение «deals in love beyond repair» означает «занимается тем, что может восстановить сломанную любовь».

Повторим фразы этого урока. Shut the world away. Отгородиться от мира. Like windblown refugees. Как беженцы, гонимые ветром. Deals in love beyond repair. Устранять любовь, которую уже не починить. До новых встреч в программе «Изучаем английский легко». Пусть музыка вдохновляет и учит.

Изучаем английский легко. Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варлей, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Просто музыка на 102.2 FM. Dream Cave. Run with your heart. В эфире рубрика «Просто музыка». Время, когда можно ненадолго отвлечься от суеты, выдохнуть и просто насладиться красивым звучанием. Иногда музыка говорит гораздо больше, чем слова. Она создает настроение, возвращает воспоминания и помогает почувствовать то, что сложно объяснить. Именно такую атмосферу дарит сегодняшняя мелодия «Run with your heart» от проекта «Dream Cave». Это легкое, вдохновляющее и по-настоящему кинематографичное звучание, которое словно приглашает отпустить все тревоги и двигаться только вперед, навстречу своим мечтам и чувствам. Устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и ловите настроение вместе с нами. В эфире Dream Cave, Run With Your Heart.

0: живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя люблю.

Нозия Карматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Сегодня мы поздравляем с днем рождения одного из величайших поэтов Ирландии – Уильяма Батлера Йейтса. Он родился 13 июня 1865 года в Дублине и стал одной из ключевых фигур мировой литературы 20 века. Йейтс был не только поэтом, но и драматургом, общественным деятелем, сенатором Ирландского свободного государства, а также одним из основателей Ирландского литературного возрождения и Национального театра Эбби Театра. Творчество Йейтса прошло долгий путь от романтических стихов, вдохновленных кельтскими мифами и легендами, до глубоких философских произведений, посвященных истории, политике, старению, любви и человеческой судьбе. Его поэзия объединила символизм, мистицизм и национальные традиции Ирландии, оказав огромное влияние на мировую литературу. Особое место в жизни поэта занимала ирландская революционерка и общественный деятель Мод Гон, ставшая музой многих его произведений. Их сложные отношения нашли отражение в многочисленных стихотворениях, которые сегодня считаются классикой мировой любовной лирики. Среди самых известных произведений Йейтса «Когда ты состаришься», «Остров на озере Иннисфри», «Плавание в Византию», «Второе пришествие» и «Школьники среди школы». Многие строки из его стихов стали крылатыми и продолжают вдохновлять читателей по всему миру. В 1923 году Уильям Йейтс был удостоен Нобелевской премии по литературе. В решении Нобелевского комитета отмечалось, что его творчество в высокохудожественной форме выражает дух целой нации. Он стал первым ирландцем, получившим эту престижную награду. Даже спустя десятилетия после его смерти стихи Йейтса остаются удивительно современными. Они заставляют задуматься о времени и памяти, о переменах в мире и о том, что делает человека человеком. Его голос продолжает звучать на десятках языков, а произведения входят в Золотой фонд мировой поэзии. С днем рождения, Уильям Батлер Йейтс, поэт, который сумел превратить историю своей страны в искусство мирового значения.
1: С днем рождения!

спутать с другим. Он открывается свежими цитрусовыми нотами, бодро, чисто, энергично. Первое впечатление, как прохладный вечерний воздух большого города после дождя. Но проходит несколько минут, и характер аромата меняется. Появляются древесные ноты, сандал, кедр, легкая пряность. В нем есть спокойствие человека, который точно знает, чего хочет. Шанель создали аромат не просто для мужчин, а для настроения. Для момента, когда надеваешь темный пиджак перед важной встречей. Или садишься за руль ночью, включаешь любимую музыку и едешь без маршрута. Интересно, что Bleu de Chanel Eau de Parfum многие называют универсальным ароматом. Он подходит и для офиса, и для вечера, и даже для первого свидания. Не кричит о себе, но его запоминают. Аромат раскрывается постепенно. Сначала свежесть, затем древесная глубина, а в финале теплый, почти бархатный шлейф. Есть духи, которые просто приятно пахнут, а есть те, которые становятся частью образа. Bleu de Chanel – именно такой случай. С вами была программа «Аромат дня», и помните, иногда один аромат может сказать о человеке больше, чем много слов. До встречи в эфире. Аромат дня.

песня по заявке. В эфире рубрика «Песня по заявке», и прямо сейчас музыкальный привет для всех, кто сегодня скучает, вспоминает или просто любит хорошие песни с душой. Этот трек уже давно стал настоящей классикой, эмоциональной, сильной и узнаваемой с первых нот. По заявке наших слушателей звучит Григорий Лепс, «Натали». Делаем погромче и поем вместе.

0: Песня по заявке.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет 18 июня, сообщает газета «Политико» со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника. По словам источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и ряд других чиновников украинского правительства поднимали вопрос дополнительной помощи в ходе встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев попросит каждого из союзников дать от 2 до 6 миллиардов долларов в виде кредита или безвозмездной помощи. В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен. Для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен. Вооруженные силы США в пятницу уничтожили два иранских беспилотника, которые пытались атаковать торговые суда в Ормузском проливе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он добавил, что движение судов через пролив продолжается, несмотря на попытки атак. Как отмечает телеканал, инцидент произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение нескольких дней. Трамп также отменил ранее запланированный удар по Ирану и заявил, что война закончена. Усовершенствованная японская ракета-носитель H-3 стартовала в испытательный полет утром в пятницу, сообщает японское аэрокосмическое агентство. Запуск был осуществлен со стартового космического комплекса Танагасима в 09:52 по токийскому времени. Ракета в качестве полезной нагрузки должна вывести на солнечную асинхронную орбиту габаритно-весовой макет ВЭП-5 и 6 малых аппаратов из Японии и Франции. Это первый старт данной ракеты после аварии 22 декабря 2020 года, которая произошла из-за проблемы во второй ступени. В результате аварии был утрачен навигационно-космический аппарат «Митибики-5». Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Хит-парад на 102.2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, пока вот она, десятка лучших песен на данный момент, на ваш взгляд. Десятое место. Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

Лидер «Бандидос до Канде» «Роза». Это был хит-парад, который составляется на основе исключительно ваших музыкальных заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

0: زایی
1: دریا دریا دریا من با تموم دردو
0: نوزیه کرمتلو مهری نگوری رستم فاروخ حسنف ای گروپا شمس вместе отметим день национального единства вход свободный
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفت، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: душанбе пурнишод ки номаш сароғози ҳафта ва муждарасони субҳи умед аст барои мову манҳои ташнаи меҳр оғӯши гармашро боз намуда моро канор гирифтааст душанбе тахти сино шуд муборак зинав манзури дунё шуд муборак

0: 102.2 FM موجی صدای دوشنبه
1: таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids. Пардифен аз ширкати Vega Farm.
2: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Шумо сулфа шудед, ва он на танго шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол, сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Кудак таб дорад ё дандон мебарорад. Пардифен беби ба шумо кӯмак мерасонад. Ба кӯдакони аз синни 2 сола бошад. Пардифен Kids.
3: Пардифен аз ширкати Vega Farm.
0: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 27 июн соати 19 майдони Истиқлол рӯзи ваҳдати миллӣ пойтахти кишвар ба маркази ҷашни бошукӯҳи мусиқӣ табдил меёбад. Бори нахуст дар мамлакат ситораҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва миллӣ рӯи як саҳна Артик ва Асти. Мод

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
5: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
4: Мод. Я все уже

Фавзия Экраматло, Мехринигор Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: событийный маршрут.
1: Лето, каникулы, свобода. Даже дошкольники сейчас отдыхают от садика. Чем занять малыша в летние дни? Ответ на этот вопрос знает моя коллега Ирина Умарова.
2: Под звонкий детский смех приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто вместе с нами в эти минуты на волне 102.2 FM. Ах, лето! Пора отпусков, теплых вечеров и беззаботных каникул. Даже малыши из детского сада сейчас наслаждаются заслуженным отдыхом. Но каждый родитель знает, организовать досуг дошкольника не так просто, как кажется. Хочется, чтобы ребенок и на свежем воздухе погулял вдоволь, и порисовал с удовольствием, и с друзьями на площадке поиграл, ну и, конечно же, не заскучал дома. Как же все это гармонично совместить, чтобы лето стало по-настоящему волшебным для малыша? К нам на помощь приходит педагог-психолог Торчелевская Наталья Ивановна. Она в профессии 17 лет и прямо сейчас готова поделиться проверенными идеями и простыми, но действенными советами для идеального летнего досуга. Слушаем внимательно.
3: Действительно, лето – это особенный период. Ребенок может длительное время находиться на свежем воздухе, а это совершенно другой масштаб подвижных игр, богатая палитра экспериментов и наблюдений за окружающим миром. Конечно, мы будем ориентироваться на возраст ребенка. Если это совсем малыш, то он будет в восторге от любых манипуляций с водой, песком, природными материалами. Наверняка он уже знаком с изображениями птиц и животных в красочно оформленной книжке. А видел ли он лягушку на берегу пруда, а спешащего по своим делам ежика? Если ваш ребенок уже способен пользоваться кисточкой по назначению, но еще не особо видит разницы или не желает ее замечать между листом бумаги на столе и новыми обоями на стенах, выходим на улицу с кистями разной толщины, запасом воды, но без красок. Рисуем на всем, что не земля. Подойдет резиновое покрытие детской площадки, асфальтированная дорожка, забор, стена дома. Холст никогда не закончится, ведь мокрые художества на солнце высохнут. Ну а если вы можете добыть глину, вашему ребенку можно только позавидовать. Это уникальный материал, посредством которого решается целый спектр развивающих образовательных и воспитательных задач. Примеряем на себя роль гончарных дел мастера. Лепим с ребенком посуду, фигурки животных, куколок. Сушим на солнце и, наконец, раскрашиваем красками. С помощью глины камушки крепко держатся друг за дружку. Почему бы им не стать заборчиком на крохотной клумбе, где дочка сама ухаживает за собственноручно посаженным растением или ограждением вокруг игрушечного автопарка сынишки? Игра – это ведущая деятельность ребенка. Достаточно добавить в нее новый атрибут, и сюжет заиграет новыми красками. Разбудите в себе своего внутреннего ребенка. Вспомните, как это увлекательно – построить шалаш, который и штаб, и спальня, и столовая одновременно, а наблюдать за звездами, а фантазировать, на что похожи облака, а гулять под дождем и шлепать по лужам. Целого лета не хватит, чтобы все эти дела переделать. А осенью начните втайне от ребенка складывать в жестяную коробочку всякие его потеряшки. Резиночку для волос, заколки, мелкие игрушки, фломастер, билетик после похода в цирк, одинокий носок. Вскользь упомяните добываек, сказочных человечков, которые одалживают все, что не убрано на свое место. И уже следующим летом к вам в руки каким-то чудом попадет карта, ориентируясь по которой ребенок сможет отыскать настоящий клад. А родители маленьких детей этим кладом уже владеют. Я имею в виду возможность прожить детство заново. Нужно только грамотно распорядиться этим сокровищем.
2: Секреты идеального досуга для самых маленьких слушателей раскрыла педагог-психолог Наталья Торчелевская. Надеюсь, мы еще встретимся с ней на волне 102.2 FM и продолжим разговор о развитии дошколят. А пока я напоминаю, что время, ах, как быстротечно, сегодня июнь. Не успеем оглянуться, уже конец лета, август. Но давайте не будем торопить события, констатирую факт. Лето – это маленькая жизнь, а для дошколят особенно волшебная. Помните, как в детстве замирало наше сердце, когда утром понимаешь, впереди целый длинный-длинный день, наполненный солнцем, смехом и самыми невероятными затеями. Вот и для малышей это время – настоящая сказка наяву. Это когда можно бегать босиком по теплой траве, строить замки из песка, которые пусть и не простоят вечно, зато будут самыми прекрасными на свете. Это ловить солнечных зайчиков и верить, что в каждой луже прячется целый океан приключений. Мы знаем, как порой непросто родителям придумать, чем занять непоседу так, чтобы он и развивался, и не скучал, чтобы в памяти остались не гаджеты, а звонкий смех, испачканные в песке ладошки и ощущение, что мир огромный и удивительно добрый. В нашей программе мы собрали самые теплые, простые и по-настоящему живые идеи для летнего досуга малышей. Такие, чтобы и ребенок радовался, и у взрослых в душе снова просыпалось то самое детское ощущение счастья. Хочется пожелать вам, дорогие родители, чтобы среди всех забот и планов на день вы находили крошечные, но такие важные паузы, когда можно просто побегать по лужам вместе с малышом, поваляться на траве, разглядывая облака, или устроить пикник из бутербродов и большого-пребольшого глотка свежего воздуха. Пусть эти простые радости станут для вас островками счастья, а для малышей – самыми яркими воспоминания детства. Пусть это лето подарит вам много таких маленьких чудес, которые потом согреют даже в самый пасмурный день. И пусть в суете дней вы не забываете, самое ценное – это не идеально спланированные занятия, а те минуты, когда вы смотрите на мир глазами ребенка и вдруг снова видите волшебство в обычных вещах, в том, как переливается на солнце капелька воды, как смешно шуршат листья под ногами, как здорово просто бежать куда-то без всякой цели, лишь бы ветер в лицо. Пусть у вас будет время замечать эти мелочи и бережно складывать их в копилку семейных воспоминаний. Спасибо, что были с нами. С вами была я, Ирина Умарова, и пусть это лето станет для вашей семьи по-настоящему теплым, живым и наполненным теми самыми моментами, о которых потом так приятно вспомнить долгими зимними вечерами. До новых теплых встреч! Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

Айзека Зингера, который в 1851 году придумал улучшенный вариант, а главное, сделал ее доступной для широких масс. Теперь не только портные, но и домохозяйки могли быстро и аккуратно шить одежду. Интересный факт. Первые машины стоили целое состояние и были роскошью. А сегодня мы даже можем купить карманные электронные модели, которые шьют, вышивают и иногда почти разговаривают с нами. Так что в этот день можно вспомнить не только о том, как появилась швейная машина, но и о том, как она изменила наш быт, моду и даже экономику. Ведь шитье стало быстрее, а одежда доступнее. А вы знали, что в честь швейной машины проводятся маленькие творческие марафоны, где люди шьют, вышивают и просто экспериментируют с тканями? Отличная идея для выходных. На сегодня это все. Помните, за каждой аккуратной строчкой стоит маленькое чудо техники – швейная машинка. День в истории.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет 18 июня, сообщает газета «Политико» со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника. По словам источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и ряд других чиновников украинского правительства поднимали вопрос дополнительной помощи в ходе встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев попросит каждого из союзников дать от 2 до 6 миллиардов долларов в виде кредита или безвозмездной помощи. В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен. Для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен. Вооруженные силы США в пятницу уничтожили два иранских беспилотника, которые пытались атаковать торговые суда в Ормузском проливе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он добавил, что движение судов через пролив продолжается, несмотря на попытки атак. Как отмечает телеканал, инцидент произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение нескольких дней. Трамп также отменил ранее запланированный удар по Ирану и заявил, что война закончена. Усовершенствованная японская ракета-носитель H-3 стартовала в испытательный полет утром в пятницу, сообщает японское аэрокосмическое агентство. Запуск был осуществлен со стартового космического комплекса Танагасима в 09:52 по токийскому времени. Ракета в качестве полезной нагрузки должна вывести на солнечную асинхронную орбиту габаритно-весовой макет ВЭП-5 и 6 малых аппаратов из Японии и Франции. Это первый старт данной ракеты после аварии 22 декабря 2020 года, которая произошла из-за проблемы во второй ступени. В результате аварии был утрачен навигационно-космический аппарат «Митибики-5». Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Изучаем английский легко. Вы слушаете передачу «Изучаем английский легко». Сегодня мы погрузимся в атмосферу душевной лирики с песней Селин Дион «Call the Man». Это мощная баллада о надежде, внутренней боли и поиске спасения, а заодно отличная возможность выучить несколько интересных английских фраз и слов. Давайте послушаем первую строчку песни «Close the door, shut the world away» – «Закрой дверь, отгородись от мира». Здесь сразу два глагола – «close» – «закрыть», обычно физически, «дверь» или «окно», «shut» – «тоже закрыть», но может быть более эмоциональным и окончательным, а фраза «shut the world away» – поэтический способ сказать «изолироваться от мира». Across the floor, dreams and shadows play, like wind-blown refugees. На полу играют сны и тени, как беженцы, гонимые ветром. Метафора. Сны и тени образуют причудливую игру, визуально выражая состояние души, холод и неуверенность.

0: called the man who deals in love beyond repair. He can heal the world of hearts in need of care.
1: Позови того, кто устраняет любовь, которую уже не починить. Он может исцелить мир, полон сердец, нуждающихся в заботе. Выражение «deals in love beyond repair» означает «занимается тем, что может восстановить сломанную любовь».

Повторим фразы этого урока. Shut the world away. Отгородиться от мира. Like windblown refugees. Как беженцы, гонимые ветром. Deals in love beyond repair. Устранять любовь, которую уже не починить. До новых встреч в программе «Изучаем английский легко». Пусть музыка вдохновляет и учит.

Изучаем английский легко. Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в летних вечерах. Молли Эйткен «Пылать мне ярко». В Ирландии в 13 веке выжить было непросто, особенно девушке. Главная героиня Алиса, дочь богатого трактирщика, вызывает особенно много подозрений. В средневековье женщинам нельзя было даже выходить на улицу в одиночку, а она сама зарабатывает деньги и свободно общается с рыцарями и купцами. При этом Алиса много лет тоскует по неизвестному мужчине, а ее мужья один за другим умирают. По городу ползут слухи, героиню начинают считать ведьмой. Это историческая драма о женщине, материнской любви и давнем преступлении, и развязка у этой истории такая же мрачная, как и время, в которое она происходит. Чимаманда Нгози Адичи. Отчет мечтаний. Новый роман Чимаманды Нгози Адичи, который читатели ждали 12 лет, это сага о четырех женщинах в начале 2020-х. В центре истории нигерийская писательница Чиамака, запертая в Америке из-за пандемии. Ей скучно и одиноко, и она спасается бесконечными звонками по Zoom, семьей и друзьями, разбросанными по всему миру. Ее успешная подруга, юристка Зикора, мечтает завести ребенка, но не может найти достойного мужа. Двоюродная сестра Омелогор работает в коррумпированном банке в Абудже, но раздумывает оставить циничную работу ради программы MBA в США. И, наконец, гвинейская уборщица Кадиату, которая воспитывает дочь одна, внезапно оказывается втянутой в скандал, угрожающий ее будущему. Кэтрин Пиркис «Исчезнувшая без следа». Викторианский детектив в духе романов Конан Дойля расскажет историю 17-летней Эми Уорден, дочери Эсквайра из поместья Высокие Вязы, что в городке Хардейфорд. Днем ее видели выходящей из поместья в сторону шоссе, а вечером семья уже била тревогу. Девушка, окруженная вниманием родителей и друзей, пропала, как будто, как говорили жители Хардейфорда, земля разверзлась у нее под ногами. Искать девушку из Лондона приезжает леди-детектив Лавда и Брук. Но еще раньше влюбленные в Эми Лорд Харткасл и Фрэнк Варли, несмотря на соперничество, объединяются. Они прочесывают всю Англию в поисках девушки, живой или мертвой. Детективу Брук удается установить, что Эми Уорден как минимум жива. Но что же именно с ней случилось, еще предстоит выяснить. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Просто музыка на 102.2 FM. Dream Cave. Run with your heart. В эфире рубрика «Просто музыка». Время, когда можно ненадолго отвлечься от суеты, выдохнуть и просто насладиться красивым звучанием. Иногда музыка говорит гораздо больше, чем слова. Она создает настроение, возвращает воспоминания и помогает почувствовать то, что сложно объяснить. Именно такую атмосферу дарит сегодняшняя мелодия «Run with your heart» от проекта «Dream Cave». Это легкое, вдохновляющее и по-настоящему кинематографичное звучание, которое словно приглашает отпустить все тревоги и двигаться только вперед, навстречу своим мечтам и чувствам. Устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и ловите настроение вместе с нами. В эфире Dream Cave, Run With Your Heart.

0: живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами Пердифен Активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами Пердифен Актив.
2: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
3: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
2: Мод.

Розия Карматуло, Мехринигори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Сегодня мы поздравляем с днем рождения одного из величайших поэтов Ирландии – Уильяма Батлера Йейтса. Он родился 13 июня 1865 года в Дублине и стал одной из ключевых фигур мировой литературы 20 века. Йейтс был не только поэтом, но и драматургом, общественным деятелем, сенатором Ирландского свободного государства, а также одним из основателей Ирландского литературного возрождения и Национального театра Эбби Театра. Творчество Йейтса прошло долгий путь от романтических стихов, вдохновленных кельтскими мифами и легендами, до глубоких философских произведений, посвященных истории, политике, старению, любви и человеческой судьбе. Его поэзия объединила символизм, мистицизм и национальные традиции Ирландии, оказав огромное влияние на мировую литературу. Особое место в жизни поэта занимала ирландская революционерка и общественный деятель Мод Гон, ставшая музой многих его произведений. Их сложные отношения нашли отражение в многочисленных стихотворениях, которые сегодня считаются классикой мировой любовной лирики. Среди самых известных произведений Йейтса «Когда ты состаришься», «Остров на озере Иннисфри», «Плавание в Византию», «Второе пришествие» и «Школьники среди школы». Многие строки из его стихов стали крылатыми и продолжают вдохновлять читателей по всему миру. В 1923 году Уильям Йейтс был удостоен Нобелевской премии по литературе. В решении Нобелевского комитета отмечалось, что его творчество в высокохудожественной форме выражает дух целой нации. Он стал первым ирландцем, получившим эту престижную награду. Даже спустя десятилетия после его смерти стихи Йейтса остаются удивительно современными. Они заставляют задуматься о времени и памяти, о переменах в мире и о том, что делает человека человеком. Его голос продолжает звучать на десятках языков, а произведения входят в золотой фонд мировой поэзии. С днем рождения, Уильям Батлер Йейтс, поэт, который сумел превратить историю своей страны в искусство мирового значения.
1: С днем рождения!

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы говорим о парфюме, который давно стал символом уверенности, свободы и современного мужского стиля. Это «Блё де Шанель». Этот аромат невозможно спутать с другим. Он открывается свежими цитрусовыми нотами, бодро, чисто, энергично. Первое впечатление – как прохладный вечерний воздух большого города после дождя. Но проходит несколько минут, и характер аромата меняется. Появляются древесные ноты, сандал, кедр, легкая пряность. В нем есть спокойствие человека, который точно знает, чего хочет. Шанель создали аромат не просто для мужчин, а для настроения. Для момента, когда надеваешь темный пиджак перед важной встречей. Или садишься за руль ночью, включаешь любимую музыку и едешь без маршрута. Интересно, что Bleu de Chanel Eau de Parfum многие называют универсальным ароматом. Он подходит и для офиса, и для вечера, и даже для первого свидания. Не кричит о себе, но его запоминают. Аромат раскрывается постепенно. Сначала свежесть, затем древесная глубина, а в финале теплый, почти бархатный шлейф. Есть духи, которые просто приятно пахнут, а есть те, которые становятся частью образа. Bleu de Chanel – именно такой случай. С вами была программа «Аромат дня», и помните, иногда один аромат может сказать о человеке больше, чем много слов. До встречи в эфире. «Аромат дня».

Песня по заявке. В эфире рубрика «Песня по заявке», и прямо сейчас музыкальный привет для всех, кто сегодня скучает, вспоминает или просто любит хорошие песни с душой. Этот трек уже давно стал настоящей классикой, эмоциональной, сильной и узнаваемой с первых нот. По заявке наших слушателей звучит Григорий Лепс, «Натали». Делаем погромче и поем вместе.

0: Песня по заявке.
1: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
0: Международная хроника. Киев попросит у союзников дополнительные 20 миллиардов долларов помощи на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая пройдет 18 июня, сообщает газета «Политико» со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника. По словам источников, министр обороны Украины Михаил Федоров и ряд других чиновников украинского правительства поднимали вопрос дополнительной помощи в ходе встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады. Киев попросит каждого из союзников дать от 2 до 6 миллиардов долларов в виде кредита или безвозмездной помощи. В четверг депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что дефицит финансирования ВСУ на этот год составляет около 150 миллиардов гривен. Для повышения зарплат военным к этой сумме нужно найти еще 120 миллиардов гривен. Вооруженные силы США в пятницу уничтожили два иранских беспилотника, которые пытались атаковать торговые суда в Ормузском проливе, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Он добавил,

0: добавил, что движение судов через пролив продолжается, несмотря на попытки атак. Как отмечает телеканал, инцидент произошел через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в течение нескольких дней. Трамп также отменил ранее запланированные удары по Ирану и заявил, что война закончена. Усовершенствованная японская ракета-носитель H-3 стартовала в испытательный полет утром в пятницу, сообщает японское аэрокосмическое агентство. Запуск был осуществлен со стартового космического комплекса Танагасима в 09:52 по токийскому времени. Ракета в качестве полезной нагрузки должна вывести на солнечно-асинхронную орбиту габаритно-весовой макет ВЭП-5 и 6 малых аппаратов из Японии и Франции. Это первый старт данной ракеты после аварии 22 декабря 2020 года, которая произошла из-за проблемы во второй ступени. В результате аварии был утрачен навигационно-космический аппарат Митибики-5.
1: Международная хроника. Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Хит-парад на 102 и 2 FM. Это хит-парад на 102.2 FM. Здесь вы можете услышать самые любимые новинки. Но самое главное, хит-парад составляется на основе ваших заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122. Мы ждем, пока вот она, десятка лучших песен на данный момент, на ваш взгляд. Десятое место. Акмаль и Григорий Лепс. Шутка.

Лидер «Бандидос до Канде» «Роза». Это был хит-парад, который составляется на основе исключительно ваших музыкальных заявок. Поэтому звоните, оставляйте свои заявки. Телефоны в студии 227-61-52, 227-61-72. Также вы можете отправлять сообщения на наш телеграм-канал и вайбер по номеру 800-110-122.

0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19.00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.
2: Я все уже

0: صدای دوشنبه در فضای تاجیکستان عزیز.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Садои Душанбе – таранумгари ишк, муҳаббат, садоқат ва эҳсоси худшиносии миллӣ дар фазои Тоҷикистон.

0: Нозия Экраматло, Мехрини Гори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.
1: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.